0: Когда новый день начинается,
1: он грустно смеется,
0: он грустно смеется,
1: он грустно смеется,
0: он грустно смеется.